0: Да здравствуют все желающие! Ура!
1: Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Совесть очищена.

One, how about two? I don't know. I just.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: искусстве художественного слова. Шедевраль.
1: Шедевраль.
0: Неподражаемый врун. Лжец высокого полета. Краснобай, балабол, прожектор-утопист или фантазер. Золотое трепло, способное морочить голову множеству людей. Типичный шедевраль – барон Мюнхгаузен. Шедевраль самого высокого полета.
1: Шедевраль.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся!
2: Young strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чипльдук.

радио Чипльдук. Страшное. Смешное. Радио.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

Шум – любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: в здравоохранении.
1: Износостойкость. Хороший иммунитет к простудным заболеваниям и насморку. Износостойкость.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Чипльдук. А смысл?

0: Радіо Чіпльдук. Наконец-то.
1: Are you ready for this?

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипльдук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать, я на нее деньги потратил. Ну возьми себе, он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было, ни денег, ни бумаг, только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой.
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.
2: Now, ladies and gentlemen, tonight in our show we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки. Где бы ни

для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: Фраза дня.
1: В их обществе у меня развивается сильный комплекс собственной полноценности.

0: Chibadook.
1: Chibadook. Chibadook. Dook. Chibadook. Chibadook. Dook. Chibadook.
2: Radio. Radio.
1: Chibadook.
0: Chibadook.
3: Chibadook.
0: Chibadook.
4: Я-то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипудук. Чипудук. Тарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип-чип. Чипальдук.
0: Подуп-дип-дук. Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипидук.
5: Инфу-тайк-бах.

I and I the mad bumble clad, yeah.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти «Сердца за бочку» – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго.
2: Encore une fois.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: здравствует этот, ну, как его, здравствуй.
1: Радио Чипальдзук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: животноводстве. Волкосыт и овцецел. Овцецел и волкосыт. Новые перспективные породы домашнего скота, выведенные отечественными животноводами, селекционерами, зоотехниками и генетиками. Волкосыт и овцецел.
1: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
2: It's all right.
3: I don't mind.
2: Yeah, it's original.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук. И так будет с каждым.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

0: Фраза дня.
1: Что касается денег, то важно, кто касается денег.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: Tijd helpt het. Diepe doek, toch? Sipiel doek.
1: Radio.
0: Sipiel doek. Sip.
2: Twaai.
0: Heel.
2: Doek.
0: Типалук.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Чипальдук. Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипальдук.
2: Чипальдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: Eastern is. If you please, let's get...
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Adventures in Stereo. Listen.
1: Нью-Йорк. Концертный зал

Чипльдук. Шугаріть.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.
2: Albert Records present the Morse code melody, announced by Professor Bruce Lacey with a solo on the human.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

discussion. Swan to fun, a lawyer to none, y'all.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Алло?
1: Алло, это радио Чипельдук?
0: Да, это радио Чипельдук. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Меня зовут Катя.
0: Катя, очень хорошо. Катенька, откуда ты звонишь?
1: Из Томска.
0: Из Томска. А сколько тебе лет, Катюш?
1: 7.
0: 7 лет. Катя, ты знаешь, какой сегодня замечательный праздник у детей?
1: Да, знаю.
0: А какой?
1: День защиты детей.
0: Умница. Действительно, сегодня Международный день защиты детей, и мы от имени радио Чипельдук поздравляем тебя и в твоем лице всех детей планеты Земля с этим замечательным, веселым, теплым, солнечным праздником. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какой-нибудь любимый композитор, любимая песня?
1: Ну, есть.
0: А кто?
1: Мазурка Данильян.
0: Мазурка Данильян. Катя, мы же с тобой договаривались. Чайковский.
1: Да.
0: Ты любишь Чайковского?
1: Ну, да.
0: Умничка. Любишь, да? Ты бы хотела, чтобы мы исполнили тебя по твоей заявке какую-нибудь пьесу Чайковского?
1: Конечно, хочу.
0: Отлично. Катюша, еще раз поздравляем тебя с праздником. И по просьбе Кати из Томска звучит пьеса Чайковского из сборника «Детский альбом. Похороны куклы» в исполнении Михаила Плетнева.

0: I guess I struggled along.
1: Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для отечных сук золотистого ретривера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

three, four, one, two, three, four.

Чипльдук. А смысл?

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для прямого включения из Рио-де-Жанейро. В эти минуты там проходит матч по теннису между двумя сильнейшими ракетками мира – россиянкой Анной Волобуевой и Майклом Форстером. Да-да, вы не ослышались. Впервые в истории тенниса женщина играет против мужчины в одиночном разряде. Итак, Рио-де-Жанейро.
1: Oh!

0: Мысль дня.
1: У этого человека нужно взять голову и отсечь от нее все лишнее.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.
1: This is the second side of our record. Did you remember to turn the page?